0: и ХК-торпеда не сыграет на новой Волга-арене 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпеда» должно начать именно на Волга-арене. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Thank you.
1: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске поступить в нижегородские вузы стало сложнее. Когда в Нижнем снесут здание бывшего кинотеатра «Россия». Также о том, кто споет для нижегородцев в День города. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра России в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: La differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto con me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информации для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК-Торпедо не сыграет на новой Волга-арене 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на Волга-арене. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: come sarà il mare.
1: Шестьдесят секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: теплая сладость, ты капелька, елка.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информации для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

90-й год, время, когда мы думали, что демократические силы решат все вопросы, и все у нас будет прекрасно и солнечно. Время, когда пели замечательные музыканты, а мы были, конечно же, глупы, ходили на концерты и участвовали в большом количестве мероприятий, надеясь вот на какие-то придуманные для нас истории. Но прошло время, мы выросли, к сожалению. Но хотя бы к нам пришла определенная мудрость. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Ну, спасибо, Уитни, за начало этого часа. Далее послушаем с вами музыку, которую нам подарит Билли Джоэл, Игорь Григорьев, Натали Коул, группа Кино, Last Fingers, Робби Уильямс, Леонид Агутин, The Weeknd, команда Queen и команда R.E.M., а также Super Lover. И прямо сейчас Studio 54 Music at Midnight. Приятного вам прослушивания, хорошего настроения. Среда, среда, товарищи, среда. Это уже практически середина недели. Ну, понятно, это случится днем, там ближе к двум. Можно будет считать, что экватор рабочей недели прошел, и мы идем в сторону выходных. Но пока все только о работе. Погода нам в помощь, смотрите, не жарко. Потому что меня, честно говоря, вот эти дневные пики, вот эти жары выводят из строя, потому что вот я не перевариваю... Кондиционеры, плохо они на меня действуют, но без них тоже невозможно. В общем, какой-то кошмар. И вот когда вот так прохладненько, это очень даже хорошо. Это в выходные нам нужно солнце, чтобы мы как-то к природе больше двинулись там на какие-то интересные мероприятия на открытом воздухе. А в будние дни очень даже неплохо. Пусть моросит и жара нас не мучает. Всем хорошего настроения. Оставайтесь в нашей компании на 103

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Итак, дорогие друзья, рассказываем вам о том, что происходит на улицах в Нижнем Новгороде. Итак, по сообщению сервиса Яндекс.Карты, 2 балла, дороги практически свободны, невзирая на то, что капает дождь. У нас же ведь как чуть-чуть только капельки появились, все, начинаются ДТП. Потому что товарищи просто не знают, что делать. Оказывается, есть кнопка, которая помогает вытирать со стекол. Многие с этим не знакомы. Ну, будьте внимательны и аккуратны. У нас один-единственный затор, опять на магистральной улице. От Зеленой улицы до развязки в Большой Ельне ползем со скоростью 7 км в час. На это уйдет около получаса. Единственное место для затора, остальные заторчики длятся меньше 10 минут, что о них говорить. Ну, а мосты совершенно свободны. Средний показатель всех мостов – 0 баллов. Прекрасно. Счастливого, счастливой дороги вам, дорогие автомобилисты.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на пятом этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да. Какой все-таки Робби Уильямс молодец. Ну, как так вот можно исполнять песни? Просто душа переворачивается. О погоде, друзья, расскажем о погоде. В Нижнем Новгороде в данный момент где-то плюс 16, плюс 17. Вряд ли теплее. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность повышена. Как вы обратили внимание, если посмотрите в окно, то все увидите. Днем температура должна подняться до плюс 19 градусов. Но сегодня не жарко, сегодня мы отдыхаем от жары. И вот дождички тоже нам синоптики обещают. Правда, не сильные, и к обеду они уже практически закончатся. Так что если вы забыли зонт на работе, знаете, будете возвращаться, будет уже, скорее всего, сухо. Этот час мы завершаем с музыкой, которую нам дарит Леонид Агутин, R.E.M., группа Queen и прямо сейчас Super Lover. Disco Drive. Я желаю вам настоящего драйва на вашей любимой работе. Вот пускай все будет так. Ну, то есть и работа будет любимая, и вы будете ощущать радость от того, что находитесь на ней. Это настоящее счастье, правда?

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхней Волжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.
8: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
9: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
10: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
11: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-60.
12: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Glynn и Нил Роджерс, а также DJ Cassidy и Алекс Ньюэлл открыли новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Будем с вами слушать музыку в этом часе, которую нам подарит Чичерина, Муринекс, Моральный Кодекс, Aerosmith, Michael Jackson, Black Eyed Peas, группа Технология, Sting, конечно же, именинник сегодняшнего дня. Мы вообще о именинниках расскажем, и о нем в том числе не буду говорить кто, но сегодня день рождения у великого гитариста и вокалиста. Прямо сейчас расскажу вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Итак, 3 балла, лишь местами затруднений, так считает сервис Яндекс.Карты. 1 заторчик, когда нам приходится ползти практически со скоростью пешехода. Это магистральные улицы. От Зеленой улицы до развязки в Большой Ельни. Скорость там 6 км в час. Время прохождения пробки около 30 минут. Ну а что касается мостов, они практически все свободны. Средний показатель 0 баллов. Это хорошо. Что касается погоды, ну как вы видели, сегодня хорошая погода. Сегодня не так жарко, как вчера. Ожидается дожди и даже гроза сегодня, где-то в 3 часа должна быть, вроде как. Ну а потом выглянет солнце, и вечер будет сухим, а значит, можно будет прогуляться по чистому городу, которого дождь только умыл. Это же так прекрасно. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 17, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха повышена, само собой.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, сегодня «Тулула», но не «Жара». Второй хит, который мы так любим ставить летом. Друзья, рассказываю вам о именинниках сегодняшнего дня. Потому что, невзирая ни на какую погоду, мы с большой радостью поздравляем всех наших радиослушателей, которые слушают радио «Рандеву» прямо вот сейчас, да, и отмечают свой праздник. Все, кто родились 12 августа, мы поздравляем вас с праздником любви, мира и счастья вам, желаем. И рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. В 1889 году в этот день родилась Вера Николаевна Попова, актриса МХАТа, народная артистка РСФСР, снималась в кино. В 1898 году родился Александр Гаврилович Иванов, кинорежиссер, народный артист СССР, который снял фильмы «Подводная лодка Т-9», легендарный фильм «Звезда», «Солдаты» и «Поднятая целина». В 1900 году в этот день родился Семен Данилович Намаконов. Это совершенно уникальный и легендарный снайпер, венг по национальности. Он был потомственным охотником. На малой родине получил прозвище «Глаз коршуна». С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную армию и определен в санитары. Вот с его-то талантом. Однажды он заметил целящегося в его товарища врага и навскидку его застрелил. Все обратили внимание на то, что человек-то умеет стрелять, и отправили его в снайперский взвод. Потом он сам занимался обучением снайперов. Непревзойденный мастер во время Великой Отечественной войны. Он убил 360 врагов. И 8, кстати, еще в войну с Японией. Ну, про его жизнь снимают фильмы и сериалы уже. Это понятно. Это заслуженно. Он прожил достаточно большую жизнь для такой-то работы. Семен Данилович Новоконов. Вечная память. 125 лет назад в этот день родилась Варвара Александровна Обухова, актриса малого театра, народная артистка РСФСР. В 1904 году в этот день родился Алексей Николаевич Романов, наследник российского престола, цесаревич и великий князь, единственный сын императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, был расстрелян вместе с семьей в Екатеринбурге в доме Ипатьевых, канонизирован русской православной церковью как стартотерпец. Вообще грустная, конечно, история. И нужно, конечно, помнить и знать. И не только общую информацию выхватывать где-то, а поинтересоваться. Это наша история, и это наша жизнь. В 1907 году в этот день родился Александр Борисович Столпер. Кинорежиссер, киносценарист, народный артист СССР, который снял замечательные фильмы «Парень из нашего города», «Жди меня», «Повесть о настоящем человеке», «Живые и мертвые возмездия». В 1920 году родился Валентин Иванович Филатов, дрессировщик животных, народный артист СССР, поставил знаменитый аттракцион «Медвежий цирк», в котором мишки выступали как акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты, канатоходцы, наездники, боксеры и даже мотоциклисты. В 1923 году родился Анатолий Яковлевич Брандес, пилот штурмовика Ил-2, генерал-лейтенант авиации, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза и кандидат военных наук. 100 лет назад в этот день родился киноактер, режиссер и продюсер Джон Деррик. Ну, как говорит, скажи мне, кто твоя жена, я скажу, кто ты. Вот его одной из жен была Урсула Андерс, а последний был Деррик, который была моложе на 30 лет. В 1934 году родился Олег Михайлович Куваев, писатель, автор романа «Территория». В 1959 году родился Евгений Александрович Воскресенский. Ну, Воскресенский – это уже псевдоним, российский актер театра и кино, актер комедийного жанра, такого большого масштаба, я бы сказал, телеведущий, член Союза кинематографистов. Его не хотели принимать ни в один театральный вуз, и только в Щукинском училище Евгений разглядели будущего комика. Высшее театральное училище он закончил в 1986 году. А после окончания училища был приглашен в театр и играл одну единственную роль, и то по воскресеньям. Поэтому он придумал себе псевдоним Воскресенский. Он очень редко появлялся где-то на экранах в эпизодах, пока не оказался на телевидении. Вместе с Игорем Угольниковым они вели программу «Обана», участвовал в телепередачах «Звезды»,
раз в неделю «Евгесте». Была такая программа пародии на «Вести». Но он Евгеник, у него прозвище было всегда на телевидении. В 1999 году его заметил режиссер Игорь Масленников, и он снял в сериале «Что сказал покойник». И после этого стали приглашать, и приглашают до сих пор. И это прекрасно, более 100 работ на его счету, надеемся на новые. В 1969 году родилась английская певица Танита Тикарам. В 1975 году Кейси Аффлек, киноактер, который снимался в фильмах «Убийца внутри меня», «Манчестер у моря», «Старик с пистолетом», «Младший брак Бена Аффлека». В 1916 году был удостоен «Оскара» за главную роль в фильме «Манчестер у моря». В 1975 году родился потрясающий, я считаю, вот гениальный совершенно комедийный актер Артур Каренч Макарчан. С 2001 года он в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре имени Комиссаржевской работает, причем не только как артист, но он пишет еще музыку и был даже заведующим музыкальной частью театра. Ну и, конечно, всем полюбился после исполнения роли в сериале «Народном лихач», где сыграл Вазгенс Аркисовича Карапетяна. Ну и завершаем мы рубрику, конечно же, музыкой, потому что мы стараемся делать именно так. А сегодня день такой, что рассказать об этом человеке, конечно же, нужно отдельно, потому что это совершеннейший гений как композитор, как вокалист и как гитарист. Потому что речь идет сегодня о сегодняшнем имениннике, который родился в 1949 году. И имя его Марк, фамилия его Нопфлер, лидер группы Dire Straits, человек, который играет не медиатором, а пальцами на гитаре, и издает поэтому уникальный совершенно звук. Ну и послушаем мы песню «Money for Nothing». Кстати, песня получила Грэмми в номинации «Лучшее вокальное рок-исполнение». Вот это она и есть. Dire Straits, с днем рождения, мастера!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Выксы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Все-таки удивительный этот инструмент, саксофон, красиво. Ну, видимо, и достаточно сложно, потому что не все же играют на саксофонах, как на гитарах, очень часто. Конечно, потрясающий совершенно саксофонист и удивительный вокалист Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс» звучит прямо сейчас на радио «Рандеву». Ну, а далее нашу программу продолжит «Weekend» и Кенни Джи, еще один блистательный сопрано-саксофонист. А также в этом часе свою музыку нам дарит группа «Технология» с легендарным треком «Странные танцы». И завершать этот час будет великолепный

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информации для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Великолепный Лени Кравец открывает новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и замечательный музыкант, который дарит вам свою музыку. Вот их имена: New, Звери, Midnight Generation, Bob Sinclair и Mattia Bazar, Imagine Dragons, Tesla Boy, Robbie Williams, Антон Лаврентьев, Еба Польна, Тото Кутуньо, Аэросмит. И прямо сейчас Арс Джали. Любовь. Всем любви желаю, Блюзов Алексей. Искренне от всего сердца.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок. Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособие, помощь в покупке жилья – доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-20.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: tu sais.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первое FM радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоим.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхней Волжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУАД, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК-торпеда не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпеда» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. И это известная и любимая вами команда «Roxette» с песней «The Look». Но в новом звучании 2015 года ремастированная версия замечательно звучит. Далее по курсу Брайан Ферри с композицией «Slave to Love». Также услышим Новоселову, Айзека Найтингейла. Ну и прямо сейчас Дэнни.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неофер.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информации для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУАД, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Кима Кима, друзья, на радио. Рандеву со своей композицией «Италия», как теплое воспоминание о далекой стране мечты или о теплом солнце, океане, море. У нас, друзья, тепло вернется в понедельник, ну а пока плюс 20 в Нижнем Новгороде. Обещают нам дожди и грозы сегодня и вплоть на все выходные. Но уже в понедельник снова будет плюс 25 и яркое солнце, друзья, поэтому такие капризы погоды. Некое разнообразие. На дорогах города все спокойно, мосты свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Ран».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК-торпеда не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпеда» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775-3152.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информации для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» — это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Если представить, что текст этой песни, друзья, да, вот особенно последняя часть похожа на переписку, когда будешь? Через 20, через 30, через 40, не скоро. Это про пробки, которых пока на дорогах Нижнего Новгорода не сильно много. В 4 была общая загруженность оценивается. Надеюсь, друзья, на вашем пути никаких заторов не предвидится. Вы слушаете «Радио Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. Впереди Грей Уайс, Уикем, Антон Оскар и еще много кто. Рубрика «Классика на рандеву». Там Моми Тролль и Джамирокваи. Как и полагается, лучшие из лучших. Оставайтесь счастливыми. Спасибо, что выбираете нашу волну.
1: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. «Радио Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
4: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
5: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
6: Жилищная ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: РУСМЕД в составе группы компании МЕДСИ. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МЕДСИ. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Утекай. Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, в какую сторону изменяются цены в Нижегородской области. О том, почему в Нижнем закрываются аквапарки. Но вначале об ужесточении некоторых наказаний. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на долю процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение Яндекс.Гоу и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Ну, кстати говоря, в российских песнях, кроме слова «любовь», есть еще одно слово, которое находится на первом месте по употребимости. «Любовь» на втором, а вот на первом слово «знала». Именно в таком, собственно, звучании. Надеюсь, друзья, в вашем случае не прошедшее время, а время и настоящее, и будущее, и к слову «любовь» это также относится. Впереди много хорошей музыки. Спасибо, что остаетесь на волне радиостанции «Радио Рандеву».
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Русмед в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
5: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
4: Точно. Готовые дома вкрутой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. За мои желания.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: насколько выросли цены в регионе с начала года? Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Также о новом способе оплаты городских парковок. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на доли процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5-5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски. Неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
4: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
5: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: Chiedo scusa chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, в какую сторону изменяются цены в Нижегородской области. О том, почему в Нижнем закрываются аквапарки. Но вначале об ужесточении некоторых наказаний. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5-5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на доли процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4, клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I'm the invisible man. I...

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: насколько выросли цены в регионе с начала года? Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Также о новом способе оплаты городских парковок. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на долю процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение «Яндекс.Гоу» и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33. Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: котором ценят родители. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную.
1: Happy birthday. So make a wish.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

наяву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первое.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, в какую сторону изменяются цены в Нижегородской области. О том, почему в Нижнем закрываются аквапарки. Но вначале об ужесточении некоторых наказаний. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на долю процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение Яндекс.Гоу и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На эту среду нейросеть Яндекса запланировала до 20 тепла и дожди, которые закончатся к вечеру. В четверг небольшие осадки должны идти весь день, температура опустится до 11-15 градусов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: насколько выросли цены в регионе с начала года? Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Также о новом способе оплаты городских парковок. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на доли процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5-5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение «Яндекс.Гоу» и «Заправки», о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Без рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, в какую сторону изменяются цены в Нижегородской области. О том, почему в Нижнем закрываются аквапарки. Но вначале об ужесточении некоторых наказаний. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на долю процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение Яндекс.Гоу и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: насколько выросли цены в регионе с начала года? Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Также о новом способе оплаты городских парковок. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на долю процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5-5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение Яндекс.Гоу и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК-Торпедо не сыграет на новой Волга-арене 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на Волга-арене. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: насколько выросли цены в регионе с начала года? Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Также о новом способе оплаты городских парковок. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на долю процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5-5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение Яндекс.Гоу и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она?
2: Я хочу, как я.
3: Сажай самолет.
4: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настя. Их печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине

0: эх, мама, мама, родина.
1: Ты дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая.

наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире

судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко в этом городе.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, в какую сторону изменяются цены в Нижегородской области. О том, почему в Нижнем закрываются аквапарки. Но вначале об ужесточении некоторых наказаний. Для нижегородцев подготовили повышение штрафов. Изменения в региональный КОАП предусматривают более высокие штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, для граждан штраф за несоблюдение чистоты и порядка планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, в перечень того, что нельзя размещать на газонах, детских и спортплощадках, планируют включить средства индивидуальной мобильности и прицепы. В Нижнем Новгороде закроют аквапарк «Океанис». Комплекс не будет работать со 2 по 9 сентября. Там планируют провести генеральную уборку. Об этом сообщается на сайте «Океаниса». С 10 числа аквапарк и термальный комплекс будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что с 1 сентября насовсем закроется аквапарк «Атолл» в Кстове. О причинах закрытия не сообщалось. Цены в Нижегородской области за полгода выросли почти на 4%. О росте потребительских цен на товары с января по июнь сообщил Нижегородстат. При этом было отмечено снижение на доли процента средней стоимости услуг. Фиксированный набор товаров и услуг в июне оценивался без малого в 25 тысяч рублей. С начала года он подорожал почти на 3,5%. Также стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали с начала года. По данным сайта iMonitoring, лидерами удорожания стали морковь, капуста и картофель, прибавившие от 75 до 85%. Лук вырос в цене на 46%, сахар на четверть. При этом сливочное масло стало дешевле на 12%. Несколько процентных пунктов потеряли сыр, рис, свинина и некоторая молочка. И появился новый способ оплаты парковки в Нижнем. Теперь это можно сделать через приложение Яндекс.Гоу и заправки, о чем сообщили в компании. Новая функция работает в 15 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. Парковочные зоны на карте выделены разными цветами в зависимости от стоимости. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению. Новости на радио.